представляет юбилейный сборник Planet Kids. Музыка, под которую вы любите танцевать. Лучшие из лучших. Видеокиз, Black Russian, Yagi Pop, Century, Max, Powerplay, Lovers, Riverside People, Sonic Dream Collective и многое-многое другое.